0: Descends. Et les lèvres ne bougent pas trop en bas.
1: Билингет, Осисиар, Писиарту, Илер, Алгунюк, Тештор, Илик, Тюго, Кошлушту. Биргишлик, Демил.